Все скажет музыка.

10 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

10 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Первая.
1: У нас рекламируются все.
2: 1000 фриспинов. Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
4: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

10 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Are you coming in or what?
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
1: Техно-джунгли.
2: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Последние 2-3 десятилетия существования СССР характеризуются огромным количеством массовой стандартизированной мебели, которую выпускали советские мебельные фабрики. И как же не вспомнить самые популярные предметы интерьера? Кресло-кровать. Многие до сих пор не очень понимают, зачем покупать кресло или диван без функции трансформации в кровать. А все потому, что мы продолжаем жить в домах, построенных при Советском Союзе. А новые квартиры не намного больше советских, а студии, например, даже меньше. Кресло-кровать или диван-кровать, которые и сегодня продаются в мебельных магазинах, хорошо экономят место в малогабаритной квартире. Кстати, многие предметы советской мебели 50-х-60-х годов не уступали по своему качеству и дизайну аналогичным зарубежным моделям. Несмотря на свой аскетический характер и минимализм, кресла-кровати выглядели очень стильно и не хуже скандинавских или американских изделий. Стол-книжка – это самый популярный предмет мебели советского времени, который оказался настолько удачным, что до сих пор многие не решились от него избавиться. И стол-тумба все еще часто встречается в наших квартирах. Он принадлежит к одному из первых поколений трансформеров. В разложенном виде выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. Книжкой его часто называли за то, что он раскладывается и складывается как книга.
0: Олдскулы свело.
2: Теперь о стенках. Наиболее качественными были стенки, которые производились в странах Восточной Европы – ГДР, Югославии, Румынии, Польше и Чехословакии. Позднее массовое производство стенок освоили в Советском Союзе. Период наибольшей популярности стенок в СССР пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Эту массивную систему хранения, состоящую из нескольких шкафов секций с антресолями, можно было увидеть в каждой квартире. В них были отделения для одежды, посуды, книг, белья и других вещей. В некоторых моделях имелась полка для телевизора и отделение по типу секретера. В народе его обычно называли баром. Приобрести стенку было непросто. Люди записывались в очередь на покупку, которую приходилось ждать месяцами. При этом стоила такая мебель немалых денег. При зарплате в 100-120 рублей в месяц стенка могла стоить более 1000 рублей. Учитывая сложность и дороговизну приобретения, стенки покупали на века. И они свою задачу выполняют до сих пор. Во многих квартирах стоят стенки 30 и 40 летней давности. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 9 часов.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

все скажет музыка.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Реклама на радио.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.» или по номеру 8044-7352-352.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Белорусский лидер отметил, что уважение к гербу, флагу и гимну объединяет белорусов и усиливает патриотический настрой по отношению к весомым достижениям страны и соотечественников.

0: В Гомеле встретятся патриоты юго-восточного региона. С 10 до 12.30 состоится велопробег, приуроченный главным государственным символом страны. Стартует велопробег от улицы Пролетарской, а финиширует у Гомельского дворца водных видов спорта. После завершения велопробега участников и гостей ждет концертная программа на площадке у Ледового дворца. В Гомеле произошел прорыв водопроводной линии в районе дома номер 36 по улице Лещинской. На месте работает аварийная бригада. Ориентировочное время устранения – 13.00. После выполнения ремонтных работ будет проведена промывка и дезинфекция поврежденного участка с отбором проб специалистами ведомственной лаборатории предприятия. Просьба гражданам сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Соответствующие службы делают все возможное для восстановления водоснабжения. Тринадцать с половиной тысяч человек собрал праздничный салют на Кургане Славы. Кульминацией программы ко Дню Победы стала всебелорусская акция «Споем День Победы вместе», участие в которой принял губернатор Алексей Кушнаренко. Завершился вечер масштабным огненным салютом. Небо над Курганом Славы озарили тысячи залпов в цветах белорусского флага. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Доброе, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
0: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
0: Техно-джунгли.
1: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Музыка твоей страны.

0: все скажет музыка.
1: Любовь и дружба.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещены архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. 4 высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзіёўскім, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней, у 1881, уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любяць успоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы, тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захаваліся.
1: Легкое подороже.
2: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядиба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар советских воинов, загинувших подчас Великой Айчынной войны. Як вядома, у гэтых мясцінах проходили тяжкие бои. Каб добраться с Гомельского вокзала, необходимо сесть на автобус до Лоева, а там на мясцовом автовокзале пересесть на транспорт до вёскі Пераделка. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
3: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
4: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Рещинок. Здравствуйте. Жителей Гомельской области с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь поздравил председатель облсполкома Иван Крупко. Государственные символы – это квинтэссенция независимости, воплощающая в себе черты характера белорусов, трудолюбие и преданность родной земле, говорится в поздравлении. Челлендж «Это все мое родное» запустила молодежь Гомельской области, приурочив его к празднику государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Чтобы присоединиться к челленджу, достаточно снять фото или видео, на которых запечатлены госсимволы в обычной жизни. А также важно показать, что они значат именно для вас. Опубликовать материалы в соцсети можно с хэштегом «Мое родное БРСМ». Жительница Москвы приехала в Терюху почтить память своего деда, который освобождал эту деревню.

0: Уроженец Калужской области Дмитрий Овчуков был призван на фронт в марте 43-го, а 30 сентября погиб при освобождении деревни. Ему было 34 года. Долгое время о красноармейце не было никаких сведений, и только недавно родные узнали о месте его захоронения. Крупный рубин весом более 2 килограмм обнаружили в Мьянме. Драгоценный камень был найден в одном из основных районов добычи самоцветов. Рубин отличается пурпурно-красным цветом, желтоватым оттенком, обладает умеренной прозрачностью и стеклянным блеском. При этом камень сохранил природное состояние и не подвергался какой-либо обработке или улучшению. Хотя самый крупный экземпляр был найден в 1996 году, нынешняя находка считается более ценной из-за качества цвета и структуры. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. Микрофоном была Ульяна Рещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных.
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать, поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
2: Музыка твоей

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Камко. Борсетка или барсетка. От итальянского барсетта – сумочка или французского бурсет – кошелечек. Небольшая мужская сумка из кожи или кожзаменителя, носимая в руках или через плечо, в которую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие предметы. Первое упоминание о ней встречается в 17 веке. Но тогда аксессуар не прижился и был надолго забыт. Прошли столетия, и барсетки – типично итальянская дизайна и турецкого производства, стали популярными в России в начале 90-х годов. Они часто становились предметом краж как из-за ценного содержимого, так и из-за популярности как аксессуара. Чаще всего владеющий ею человек тем или иным образом был связан с криминальным миром, так называемыми «братками». У них водились деньги, они отжимали лучший бизнес. А составляющей образа был внешний вид. Малиновые пиджаки, впоследствии кожаные, толстые золотые цепи и кольца-печатки, спортивная одежда и неизменная борсетка. Тогда она имела вид толстого клатча. Хотя предназначение сумки оставалось тем же, что и сейчас – хранение мелочей. Найти в ней можно было все, что угодно. Например, пачки денег. В любом случае, эта веха истории сумки сослужила ей плохую службу, повлияв на ее судьбу. Аксессуар на долгое время стал ассоциироваться с безвкусицей и криминалом.
0: Олдскулы свело.
2: В наше время сумку вновь по-настоящему оценили, в том числе и модельеры. Борсетка обладает рядом преимуществ – небольшими размерами, компактностью, обилием кармашков для хранения предметов, удобным ношением в руке или на плече. Она отлично сочетается с большинством нарядов. Ее можно встретить в модных коллекциях и на подиумах. Только со спортивным костюмом и кроссовками сочетать борсетку не стоит. Это действительно признак плохого вкуса. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Только хиты, только выгода. Пинк-дрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-дрефт сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-дрефт.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя на взгляд обычного человека задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
4: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Факты, которые нельзя забывать. Накануне, во время празднования Дня Победы, президент Беларуси Александр Лукашенко привел страшные цифры последствия войны. Дань памяти – минута молчания.
6: Уважаемые соотечественники, белорусы, дорогие ветераны, гости нашей страны, мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой

след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом. Мы можем много, долго говорить о цене победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самая великая речь в память о каждом, кто приближал победный май, но и не увидел его салюты, минута молчания, народного молчания во славу бессмертного подвига.

0: Беларусь отмечает День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной, 9 метров шириной организовано от стелы «Минск, город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Кроме этого, в этом году впервые аналогичные мероприятия пройдут во всех областных центрах. В ГГУ имени Франциска Скорина подвели итоги областного турнира юных математиков. Трехдневный интеллектуальный марафон прошел на базе факультета математики и технологий программирования. В заочном этапе соревновались 42 команды учащихся со всей области. Право защищать свои решения в очных математических боях завоевали 12 сильнейших коллективов. Победители получили памятные призы из рук декана факультета Ларисы Марченко. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. Микрофоном была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242. Гомель-ФМ представляет. 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. У тебя есть 20 причин сделать радио громче.
3: Это Гомель FM, тут все скажет музыка. У нас впереди 20 лучших. Всю неделю вы голосовали на сайте radio.gomelfm.by. Сегодня мы подводим итоги. Так, сегодня вы были Анна Немченко and Michael. Что с нами делает любовь?
4: Что с нами делает любовь?
3: Настя Кравченко и Стас Ярушин также вы были сегодня с 20 лучших с треком «Выдыхай». Также нас покидает сегодня Ася с треком «Амур».
4: Амур навел на тебя прицел, проваливай по косе, сердце мое не тронь, бесценное...
3: Биби Рекса, New Religion, сегодня тоже нас покидает.

0: Марченко.
1: Мы двигаемся дальше, будем подводить итоги. Так, на 20-м месте сегодня у нас Карина Ерофеева «Кропка» на волнах. Гумляфэм, она спрашивает, как сделать так, чтобы этот трек завирусился в наших сердцах своей соцсети. Она также говорит всем, что неважно, какой цвет у полосы, важно, какие люди пройдут ее с тобой. А она, Карина, проходит ее вместе с нами. Давайте послушаем ее трек, который попал сегодня на 20-ю строчку.

0: и кровь.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
6: На 19 место сегодня попадает The Pussycat Dolls Club Song. Это американская женская группа и танцевальный ансамбль, основанный в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния. В марте 2026 года было подтверждено, что тройка участников группы воссоединились для записи нового сингла, а также для мирового турне под названием Forever Tour.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 18 месте «Медуза» and Генри Камемил. Don't wanna go на волна Гомель-ФМ. Генри собирает огромные площадки. Он же уроженец Квебек-Сити по прозвищу Угорь. Играл в юниорской хоккейной лиге Квебека за команду Квебек-Ситадель. В 1969 и 70-х годах он тренировал команду Канзас-Сити Блюз из центральной хоккейной лиги. Давайте послушаем и очередной трек.

0: Владом Марченко.
1: На 17-й позиции Tokyo Hotel California Nights. Недавно всей группой они отлично провели время на церемонии вручения премии Radio Awards. И очень благодарны за победу в номинации «Лучшая международная группа 2025». Очень благодарят за оказанную честь и за то, что пригласили их. Давайте послушаем их трек.

0: Коллекция с Владом Марченко.
1: С 19 позиции на 16 место сразу взлетел Никита Комадей с треком «Из-за тебя». Кстати, не мог пропустить и его награды. Он лауреат телевизионной музыкальной премии «Песня года Беларуси 2023», «Песня года Беларуси 2024». Ну и давайте послушаем его трек.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 15 место попадает Женя Трофимов и молодая авторская группа из Барнаула «Комната культуры». У них более 100 миллионов прослушиваний на музыкальных площадках. Группа дружит с лейблом Lotus Music. Дата их основания 28 марта 2022 года. Тогда за год группа сыграла более 100 концертов. Сольники в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Давайте послушаем их трек «Отпускаю». Это 15-я строчка.

0: Моя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
5: Только хиты. Только выгода. Пинскдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинскдрев сейчас. Оцените с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинскдрев.бай.
6: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Радио Гомель.FM.BY. Голосуй прямо сейчас.
9: 13 место занимает сегодня Мари Краймбрери. Давай не ждать. Мне, кстати, было интересно, что означает псевдоним. Его придумала она еще в школе. В 13 лет она на уроке информатики просто записывала разные мысли. Мечтала стать хореографом. А для того, чтобы открыть свою школу танцев, она должна была под именем каким-нибудь не своим. Исходя из тех слов, которые были тогда написаны, она выбирала первые буквы, и у нее получилось Краймбрери. Такой красивый псевдоним оттуда и появился. Ее трек сегодня на 13-й позиции.
10: Что

0: лучших треков с Владом Марченко.
1: 7 известных Оли Флейм сегодня занимает 12 место в двадцатке лучших. Трек о девушке в глазах, которая тонет, сегодня попал во вторую десятку. Его же зовут Влад, музыкой занимается с 12 лет. Большинство музыкантов его детстве публиковали собственные треки у себя на стене ВКонтакте. Он же поступил аналогично. И, кстати, когда-то состоял в группе Хаш, тогда они играли поп-музыку, но коллектив распался из-за творческих разногласий. Повторю, 12 место в двадцатке лучших занимает сегодня Оли Флейм трек «Тано». We'll be right back.

0: ко дну.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
2: Мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
3: На 11 место сегодня попадают дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гейта «Save Me Tonight». Дженнифер же высказала, что первое живое выступление с этим треком и Дэвидом было на ее одном из самых крупных, знаменитых и модных музыкальных фестивалей в мире, проходящего ежегодно в пустыне Колорадо. Это, конечно же, Коачелла. Она написала, что ее счастливая эра переписывает все и никогда не переставайте удивлять себя.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 10-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Он с 17-го места поднимается на ступеньку под номером 10. 12 декабря этого года он будет выступать на «Газпром-арене». Ему очень хочется разделить этот день со зрителями. Он готовит очень красивый концерт и очень старается сделать этот вечер особенный. Не знает пока, что из этого выйдет, но сказал, будет точно хорошо. Давайте послушаем его трек.

0: Владом Марченко.
1: На 9-м месте сегодня диджей Гордо. В 2023 году он входил в топ-100 диджеев и занимал 21-ю строчку. Его трек сегодня опускается на одну позицию. Он сегодня 9-й.

0: Владом Марченко.
1: На 8-й позиции сегодня Bruno Mars с треком I Just Might. Он, кстати, недавно нашел свою собственную улицу и отправился в романтическое мировое турне. Поблагодарил Лас-Вегас. Да, это было именно там. Плюс одна позиция сегодня у него.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 7-м месте сегодня летний забег Укунг с треком Galaxy. Так об этом написал в своем инстаграм исполнитель. Он сообщил, что скоро концерты в Лас-Вегасе, потом в Сан-Франциско, а после Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Сказал, что хочет всех видеть. Мы пока можем его слушать. Плюс одна позиция.

0: У нас рекламируются все.
1: Зика представляє новую коллекцию ювелирных упрыгажений «Яскрава». У коллекции упрыгажений со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жаншину. Яна с упэўненостью глядеть у будучыню и с пешшотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое житё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
9: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
10: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: 20 лучших треков с Владом Марченко.
12: «Хантрикс» и его совместная работа с Дэвидом Геттой «Голден». Этот трек исполнил Одри Нуной и Рэй Ами в роли персонажей вымышленной женской кей-поп-группы в анимационно-музыкальном фэнтези-фильме 2025 года. Их трек занимает сегодня 6-ю позицию.

0: с Владом Марченко.
1: Американская поп-рок группа One Republic недавно всей командой посетили китайскую стену. 17 апреля также выступили в Шэньчжэне. На 28 января 2025 года группа исполнила давний хит Config Stars на гала-концерте в честь праздника весны, которую организовала государственная телекомпания China Media Group. Их трек Give Me Something сегодня пятый.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Британский певец Роберт Уильямс получил известность как участник поп-группы Take That. Начал свою сольную карьеру в 1996 году. Его дебютный студийный альбом Live Through Aliens был выпущен в 1997 и включал в себя его самый продаваемый сингл Angels. All My Life сегодня на 4-й позиции.

0: С Владом Марченко.
1: Их можно вспомнить по словам «не париться по пустякам» и «как быть режиссером своей жизни». В своих текстах они просят героиню не меняться, ведь она прекрасна прямо сейчас. И именно такому правилу следуют сами. Да, правильно, это группа «Градус», они сегодня получают строго третью строчку. Трек «Будем жить впереди».

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Сергей Лазарев высказался в своем микроблоге о том, что обожает Марину Федункиев за то, что она в одном из сериалов пела в караоке под его треки. Он же в своем инстаграм показал номер из своего предыдущего концертного шоу «Я не боюсь». Сказал, что она одна из сложнейших вокальных песен в его репертуаре. Но позицию теряет певец сегодня. В двадцатке лучших он сегодня второй с песней «Последний танец».
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: fiatomac.by.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области у Пинск Древ Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
4: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: 20 лучших треков с Владом Марченко.
6: На первой позиции сегодня Филатов & Кэрос. Хочу напомнить о том, что широкую известность им принес ремикс на известную композицию «Imani the Good the Bell». Тот самый сингл вошел в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год. Давайте послушаем их трек «Включи музыку». Это песня сегодня первая.
7: Если бы

0: Это Гомель FM. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска программы. Проголосовать за двадцатку лучших вы можете на сайте radio.gomelfm.by. У микрофона был Влад Марченко. Голосуйте и влияйте на рейтинг треков своей любимой радиостанции Гомель FM. Пока!
1: Гомель FM представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. Твой личный плейлист на эту неделю.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио «Гомель-ФМ».
4: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Рещинок. Здравствуйте. Накануне во время празднования Дня Победы президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о современном враге, с которым мы ведем борьбу со знаменем Победы в руках.
4: Дорогие белорусы, знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право, право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты. Прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа народом, народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов, к памятникам, которые еще остались целы. Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня

0: будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой.
1: В Гомеле стартовал велопробег «Вместе под флагом страны». Мероприятие приурочено ко дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь и стартовало 5 мая в Житковичах. Далее велопробег пролегал по двум маршрутам, охватив север и юг области. Сегодня жители области объединились в единую колонну, которая стартовала с улицы Пролетарской. Торжественный митинг, приуроченный ко дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, прошел в Гомеле в одно время со всей страной. В прямом эфире церемонию вместе с другими регионами транслировали в Минске. Председатель облсполкома Иван Крупко отметил, что государственная символика – это три символа, за которыми стоит история страны, судьба народа, его путь, испытания и победы. И к новостям партнеров. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Опять вставать?
3: А, куда?
4: Зачем?
3: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold.fizdream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
7: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
8: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Десятого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hisense диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Рещенок. Здравствуйте. Накануне во время празднования Дня Победы президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о ценности Дня Победы для всего народа.
5: По традиции, первый венок от президента, как знак памяти и почета всем, кто проливал кровь. За оборону родной земли, за нашу независимость. Живые цветы, как символ нашей живой памяти.
6: Дорогие соотечественники, День Победы – это день национальной гордости. Мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Преклоняем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Мы и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство. День Победы – это день братского единства народов. Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего, будущего и родной земли. Хочу сказать всем, кто сегодня идет к мемориалам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погодой не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей

0: В памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков. Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами, к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас. С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!
1: Значки октября, галстуки пионеров и членские билеты БРСМ подрастающему поколению в рамках праздничного митинга вручили сегодня председатель облсполкома Иван Крупком, помощник президента, инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович и член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. Символично, что именно в этот день молодежь Гомельщины делает свои первые серьезные шаги, вступая в ряды общественных объединений, отметил губернатор Иван Крупком. В Министерстве образования рассказали, появится ли новое требование к школьной одежде. По словам Андрея Иванца, все школы уже давно определились со своими элементами формы, эмблемами и цветами. Менять ничего не планируется. Также министр подчеркнул, обновленная редакция Кодекса об образовании начала действовать еще в прошлом учебном году. Поэтому родители могут не волноваться. Сюрпризов не будет. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений и еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
3: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радио-вечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
2: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: С 10 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Настольные игры были популярны всегда, и во времена царской России, и в Советском Союзе. В первые десятилетия существования СССР настольные игры, помимо варианта досуга, представляли собой средство пропаганды и воспитания. В годы Первой мировой войны для строительства российских самолетов самую важную деталь приходилось закупать за рубежом. Поэтому новая власть решила покончить с технологической отсталостью. В 1923 году появилось Российское акционерное общество добровольного воздушного флота, целью которого было содействовать развитию отечественной гражданской авиации. Свою деятельность «Добролет» рекламировал в том числе с помощью настольных игр. В результате в 1925 году появилась игра «Перелет Москва-Китай». Кидая кубики, игроки должны были как можно быстрее добраться до Пекина, вылетев с московского аэродрома. В 1928 году появилась игра «Электрификация», в которой игроки должны были электрифицировать деревни, города, аулы и порты. Детская игра «Дадим сырье заводам» появилась в 1930 году, в разгар строительства заводов, а в 30-е годы появилось большое количество военных игр. Среди них «Химическая война», «Революция», «Красные и белые», «Воздушный бой», «Морской бой», «Бой танков».
0: Олдскулы свело.
2: В годы перестройки появлялись игры, которые соответствовали духу того времени и назывались соответственно «Биржа», «НЭП», «Менеджер». По большому счету, это были различные вариации, основой для которых стала всемирно известная игра «Монополия». Первой ролевой настольной игрой, выпущенной в конце советской эпохи, стала «Заколдованная страна». Она была не похожа на привычные советские игры и представляла собой переделку американской серии «Подземелья и драконы». И была еще одна игра, которую помнят и в которую многие играют по сей день. Это игра «Космос-2000». Но мало кто знает, что создателем этой игры является наш земляк, гомельчанин Батура Владимир Ильич, который придумал ее в свою бытность инженером завода «Гомсельмаш» и в настоящее время проживающий в родном Гомеле. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: У нас рекламируются все.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Минске прошел торжественный ритуал чествования государственных символов. Мероприятие состоялось на площади государственного флага. Премьер-министр Александр Турчин зачитал поздравления президента Беларуси Александра Лукашенко с соотечественником с Днем государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. В городе над Сожем завершился масштабный велопробег «Вместе под флагом страны». Инициативу проявили 12 спортсменов, которые разделились на две группы, чтобы проехать всю Гомельщину. Председатель облсполкома Иван Крупко вручил медали и кубки группам велопробега «Юг» и «Север». Напомню, что колонна стартовала от улицы Фрунзе и финишировала у дворца водных видов спорта. В Беларуси обновили карту сожженных деревень. Впервые слой «Сожженная деревня» на публичной кадастровой карте появился в 2021 году. За 5 лет работы карта значительно расширилась. На нее дополнительно нанесли более 4000 ранее неуточненных населенных пунктов. В ходе последней актуализации добавили 15 новых деревень, уточнили описание более чем 300 населенных пунктов и скорректировали расположение 35 деревень. Раненую Непру спасли на Ладоге с необитаемого острова. Краснокнижную малышку обнаружили на острове Заячьем. Спасатели аккуратно перевезли Непру на берег и передали специалистам фонда друзей Балтийской Непры. Сейчас ластоногая находится под наблюдением ветеринаров. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Моя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чудо-техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
2: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Европа.
1: Реклама на радио.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Сегодня во всех гарнизонах страны отмечают День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Этот праздник объединяет разные поколения вокруг главных символов белорусской государственности. По всей стране проходят торжественные построения, церемонии поднятия государственного флага и патриотические акции. В Жлобинском районном отделе Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь ко дню семьи с 11 по 15 мая текущего года с 9 до 10.30 будет проходить неделя консультирования «Все для семьи» по вопросам государственного социального страхования. Для получения консультации можно обратиться по телефону плюс 375 23 345 19 52. В Гомеле Центр инклюзивной культуры собрал 500 зрителей во время фестиваля юмора и позитива «Лига смешных людей». 8 команд из Беларуси и России боролись за титул чемпиона. Победила команда «Дети нейросети» из Жлобина. Второе место досталось гомельским командам «Гарлики», третье – научному институту. С целью минимизации количества автоаварий с участием водителей мототранспорта на территории Гомельской области сотрудники ГАИ с 11 по 14 мая проведут профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Основная цель – формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечение хулиганских действий со стороны мотоциклистов. И к новостям партнеров. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
9: Добрым, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюльками были на пике популярности именно в советские времена. Осветительные приборы говорили о хорошем вкусе хозяина, а также указывали на уровень достатка. Но в те времена промышленность не радовала широтой ассортимента и изобилием форм. И все же можно выделить несколько моделей, которые пользовались большим спросом. Люстра «Каскад». Хотя многие до сих пор не знают ее название, в прошлое время она была очень популярной. В магазине практически не задерживалась и была на расхват. Если внимательно рассмотреть светильник, то можно легко понять, почему он получил такое название. А все дело в его конструкции. Светильник был собран на многоярусном круглом каркасе, на котором подвешивались пластиковые съемные элементы под хрусталь, которые в народе и назывались висюльками. Крепления были несовершенными, и висюльки постоянно отваливались, терялись или разбивались. В люстре появлялись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
0: Олдскулы свело.
2: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи Mid-Century Modern. Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 сантиметров, а общая высота с оригинальной трубкой – 55. Также, помимо оригинальной трубки подвески, могла использоваться и латунная цепь. Были еще люстры с подвесками из настоящего хрусталя, фарфоровые, а также югославские люстры, но их можно было достать в основном только, как говорили раньше, по блату и за сумасшедшие по тем временам деньги. Но и они все равно были у многих людей, а зачастую и по сей день спокойно себе висят в квартирах, напоминая былые времена. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Одиннадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: и убедитесь сами.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Беларуси повышают экспортные пошлины на сниженные углеводородные газы. Соответствующее постановление накануне подписал Александр Турчин. Согласно документу, тарифы и сниженные углеводородные газы увеличиваются с 5 до 131 доллара за тонну, а этан, бутан и изобутан с 4 до 118 долларов за тонну. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая текущего года. В Беларуси увеличены размеры субсидий на открытие своего дела. При соблюдении ряда условий выплата более 10 тысяч белорусских рублей. На такую сумму могут рассчитывать те, кто открывает бизнес с использованием результатов научных исследований и разработок. По остальным направлениям бизнеса суммы несколько ниже. Чтобы получить субсидию на открытие бизнеса, необходимо быть безработным и стоять на учете в службе занятости. Обязательное условие – наличие бизнес-плана. Гомель отпраздновал День государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Торжественный митинг прошел в Гомеле в одно время со всей страной. В прямом эфире церемонию вместе с другими регионами транслировали в Минске. Участие в мероприятии принял начальник УВД Гомельщины, генерал-майор милиции Александр Шастайло. Учащаяся Витебской школы Яна Стешонок создала хойницкий квестбук «Увлекательный маршрут по району». Сама идея интерактивного путеводителя в виде книжки не новая, но исполнение и наполнение буклета уникальны. Так в квестбуке представлена усадьба Аврамова в городском поселке, дом-музей Ивана Мележа в агрогородке Глинище, природный памятник, уникальная сосна Королева, памятник скорби и многое другое. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
3: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрефт сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрефт.бай.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: и кропка.
1: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
2: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
3: Гомель. 11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас!

0: Экспозиция продолжит свою работу до 27 июля. В Нижегородском зоопарке родился детеныш трубкозуба. Сейчас в России только в двух зоопарках размножаются эти редкие и необычные животные. В зоопарке рассказали, что так как трубкозуба весьма грузное животное, для безопасности малыша его выкармливают вручную. Организован график дежурств. Кормление крошки происходит каждые 4 часа. И к новостям партнеров. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать. Усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадщиной краю у Ветковском музее старообрадництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непорывно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадщину збирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, свою особливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны открыются для всех, кто жадая окунуться у историю.
1: Легкое подорожье.
2: Выставочные залы просвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами весь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музеи. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнков своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робят дивные открытия у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацовники музея выдали нават книгу «Орнаменты Поднепроўя», якая подробязно распавядае про сэнс и значэнні системы знаков. У цокольным помешканні размяшается навучальная майстерня. Дзяўчат тут вучаць стародавним техникам ткацтва. А кроме того, у музея можно научиться вышивать бисером и освоить разьбу по древе. Ветковский музей открыты для наведвальников за уторка по неделю. Добраться до яго магчыма на грамадском транспорте с гомельского автовокзала. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Одиннадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В наш век сотовых телефонов, планшетов и смартфонов уже трудно представить себе жизнь, в которой даже городской телефон был далеко не в каждой квартире. И чтобы кому-то позвонить, нужно было отправляться на улицу к телефонному автомату. Стоил разговор всего 2 копейки, поэтому доступен был даже детям. А уж какое это было удовольствие – разыгрывать страшным голосом по телефону незнакомцев. «Вам холодильник нужен? Нет? Приедем, заберем». Вот только висел телефон высоко, и чтобы дотянуться, приходилось балансировать на выступах под стеклом. А если стекла были выбиты, становиться было легче. Рядом с аппаратом была удобная полочка для записей, с которой, должно быть, упало немало детей.
0: Олдскулы свело.
2: Готовый к любым неожиданностям, платный телефон 80-х, это была модель АМТ-69, был антивандальным. Корпус из плотной стали, а трубка из прочной, неубиваемой пластмассы, и поэтому очень тяжелая. В центре города к таксофонам часто была очередь, поэтому персонаж фильма «Осенний марафон» Бузыкин, притворяясь, что звонит из телефонной будки, постоянно врал жене. «Ну ладно, тут уже стучат». В конце 80-х телефонные будки стали алюминиевыми, потом от будки остался лишь навес. Диск сменился кнопками, а монетки, инфляция требовала постоянной перенастройки, магнитными картами. Но даже такие автоматы сегодня настоящий раритет. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Лучшее не краины.

0: У нас рекламируются все.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-02-02 или по телефону 102.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит-лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 19 часов.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 20 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Опять вставать?
4: Куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
2: Тяжело просыпаетесь?
3: Да еще 5 минут. Еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Предлагаю вспомнить легендарную игру, которая была создана еще в далеком 1985 году. Главным героем являлся, да и сейчас является, маленький водопроводчик по имени Марио, который должен добраться до замка принцессы Пич, чтобы спасти ее от злого Боузера. Марио обладает несколькими уникальными способностями, такими как прыжок, бег и бросок огненных шаров. Он также может получать различные предметы, такие как грибы, цветы, звезды и молоты, которые дают ему дополнительную силу и возможности.
0: Олдскулы свело.
2: В игре представлено 8 миров, каждый из которых состоит из 4 уровней. Их суть состоит в том, чтобы пройти по платформам, собрать монеты, разрушить кирпичи и сразиться с врагами. В конце каждого из миров Марио ждет бой с Боузером, после чего главный герой получает новое сообщение от принцессы и переходит к следующему миру. За все время своего существования игра Марио претерпела множество изменений, но ее суть осталась неизменной. Марио стал настолько популярен, что сегодняшние игроки могут наслаждаться не только оригинальной версией, но и множеством ее приквелов и сиквелов, а также играми с участием других персонажей из этой вселенной, и даже смотреть полнометражные мультфильмы про Марио в кинотеатрах. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Одиннадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Я запрошаю вас на родину автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вероницына у населенный пункт Витебской области под назвой «Городок». Не дивно, что самый популярный фестиваль у этом регионе называется «Городецкий Парнас» – свято народной творчести, белорусской поэзии и фольклору. Традиционно у его программе яркие концерты с уделом творческих коллективов района и гостей из области, майстер-классы народных умельцев, выставы вырабов народной творчести, тарасовские понадворки ды тарасовские присмаки. Тут будет на что звернуть увагу не только аматорам литературы и фольклору, а и тем, кто захопляется спортом. У рамках свята проводится и автобусная экскурсия по вероницинских мястинах, а так само велопробег протяглостью некольки десятков километров про великие стайки и островляны, где народился и жил Константин Вероницын.
1: Легкое подороже.
2: Каля городка, неподалек от его заходней ускраины, проходит лыжа-роллерная трасса. Максимальная должина круга на ее складая 7,5 километров, а перепад вышини может досягать 28 метров. У залежности от обранной дистанции может изменяться колькость спусков и уздымов. Лыжа-роллерная трасса каля городка дейничая на протягу усяго года. Тут можно взять на прокат лыжи, ровары, тюбинги и інший спортивный инвентар. Трасса размещена сярод живописного соснового лесу, а поблизу находится озеро Луговое с пляжем, причалом для катамаранов, да іншей инфраструктурой, необходимой для отпочинку на природе. Добраться легче за все будет от Витебска, куда можно доехать на тягнику. Причем зручней на тем, что отправляется с вечера, а раницей прибывая в столицу Международного фестиваля мастерства «Славянский базар». А оттуль на автобусе до припинку городок. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Устройства по отслеживанию состояния здоровья пользуются огромным спросом, особенно если они портативны и легки в применении. Французская компания Wissings представила свое новое устройство U-Scan. Это портативный анализатор мочи, который крепится в унитазе. Гаджет призван выдавать свои суждения о вашем питании, выявлять дегидратацию организма, циклы овуляции, а также оценивать уровень метаболизма и витамина С. Все результаты он отправляет по Wi-Fi в специальное приложение, в котором будут храниться все эти данные. Раз в 3 месяца придется устройство заряжать по Type-C и менять картридж-анализатор. Отмечается, что один такой картридж рассчитан на 100 применений.
2: Техно-джунгли.
1: Многие эксперты сходятся во мнении, что устройство имеет право на жизнь. Ведь данный девайс сертифицируется и медицинскими работниками, однако он не заявляется как медустройство. А это значит, что он пополнит вашу коллекцию умных девайсов. Заявленная цена данного устройства 500 евро, а также 30 евро за один картридж. Но продукт новый, и если его продажи взлетят, то наверняка появятся более доступные и продвинутые варианты. А пока будем ждать и смотреть, что из этого получится. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 21 час.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомеля ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Гомель.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

11 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.